boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я саму боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я саму боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правьо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир. Резу кар сам нор, я смам кромпир.